0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: تنسیس من آسیا پلوس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Ваула».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Саах душвор аст, гардавшондан аст хар доманон. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
4: Азия Плюс.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, друзья! Наблюдая за детьми в школе, на игровой площадке, можно с легкостью догадаться, в какой семье растет ребенок, как общаются его родители, в целом, какая атмосфера царит в его семье. Хотите посмотреть на себя со стороны? Поиграйте с вашими детьми в семью. Вы многое узнаете о себе. Семья часто становится зеркалом, в котором отражаются наши сильные и слабые стороны. Нас могут раздражать в детях те качества, которые есть в нас самих. Иногда ребенок показывает нам то, чего мы не хотим замечать. Если мы часто кричим, ребенок может начать кричать в ответ. Если мы проявляем уважение, он учится уважению. Мамы часто злятся на детей и повторяют, сколько раз можно тебе говорить. Дети редко делают то, что мы говорим, зато очень часто повторяют то, что мы делаем. Поэтому воспитание начинается не с нравоучения, а с личного примера. Семья – это место, где каждый человек учится любви, ответственности, терпению и прощению. И если мы хотим изменить отношения в семье, начинать стоит с себя. Пусть в ваших домах будет больше понимания, тепла и взаимного уважения. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
4: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکارد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیلی جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 000.
5: Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзискорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта тиҷарӣ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷарӣ ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Мавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабонарӯз, радиои Азия Плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلوس.
1: Яркий мейкап с молодождем и по привычке Мысли о нем, только о нем, так неприлично Кеды в углу, я босиком, жду его в личке

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
2: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
7: Ҷони оча. اسراری صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
9: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا برقمی 3344.
10: سلام با والدانی مهربان، این نوبت آید با قیکونه و درون روی می گویم. کی خفناک بودنش ممکن حرف می زنیم. قیکونی و درون روی در کودکان می تواند زود به کمابی آورده رساند. متخصصان تاکید می کنند که از دست رفتن مایع برای کودکان خیلی خطرناک است. اگر کودک آب ننوشد، سوست شود یا حرارتش بلند گردد، این علامت های جدی می باشد. در چنین حالت ها مراجعتی سری وقتی به دکتر حیاتن مهم است. فراموش نباید کرد خود تبابتی وضعیت را بدتر می کند و خلاص. اما اوریبچه های کامفورت بیبی در همه حالت راحتی جسم طفل شما را تامین می سازد. سلامت باشید.
9: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اوریبچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
11: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Стей». Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: خبر تحلیل فراغت از

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуни Посейдон мардум ро ба جشن тойҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
13: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Салом Аскуджан, Файлро Филистода.
3: Салом Аз Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
4: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
3: Тайор, Олиджанов Куркарден. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры
6: иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
5: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
6: Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код.
5: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
6: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44000.
7: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
8: О, чи хубки ба гором ат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, илоджаш хаст. Аллервик, рахойоби зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд, яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
10: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Хам сафари субх. Шарики коро тиджорат. Хам рахишом. Дар хамаджо. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
11: ایکسل رو تو می خری و توفا رو از ما می گیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نوم و نصب و شهری استقامت برقمی 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефони и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робама благогазор сумани Бурткун. Анзро Азарчей Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист.
6: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
5: Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
2: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефон Едора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишунав в Абиракс.
0: Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Рудпонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухат диджей бакай гир.
5: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухат диджей.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
0: Рақами телефони идораи реклама
4: 41-41. Радиои Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
4: Азия Плюс.
8: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, друзья! Наблюдая за детьми в школе, на игровой площадке, можно с легкостью догадаться, в какой семье растет ребенок, как общаются его родители, в целом, какая атмосфера царит в его семье. Хотите посмотреть на себя со стороны? Поиграйте с вашими детьми в семью. Вы многое узнаете о себе. Семья часто становится зеркалом, в котором отражаются наши сильные и слабые стороны. Нас могут раздражать в детях те качества, которые есть в нас самих. Иногда ребенок показывает нам то, чего мы не хотим замечать. Если мы часто кричим, ребенок может начать кричать в ответ. Если мы проявляем уважение, он учится уважению. Мамы часто злятся на детей и повторяют, сколько раз можно тебе говорить. Дети редко делают то, что мы говорим, зато очень часто повторяют то, что мы делаем. Поэтому воспитание начинается не с нравоучения, а с личного примера. Семья – это место, где каждый человек учится любви, ответственности, терпению и прощению. И если мы хотим изменить отношения в семье, начинать стоит с себя. Пусть в ваших домах будет больше понимания, тепла и взаимного уважения. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радамандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزاولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیوس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهد. شما را انتظاره.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
4: Нужно продать или сдать?
3: Разместите объявление бесплатно.
4: Нужно купить или снять?
3: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
4: Подробнее по телефону 122-22-22.
3: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Санват Содирот Бонг по максади дастгири шарвандон ва дойлаҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санват Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
6: Тафсилоти бештар бо телефони 88555.
0: Санват Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунида.

0: Так звучит радио. Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
8: Рубару, бо мардум, мавч, бо мавчі замона. Радіо Азія Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содирот Бонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB Nuqta.tj дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содирот Бонк. Адафи мо муваффақияти шумо.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефона идора и реклама.
0: Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс. Радио Бохарф.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
5: О, Ромазизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою бі зуд ва бехав аз алергія.
4: Зуд? Яны?
5: Хамагі дар давомі 30 дахіка тасір мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нішонагуй он озоді. Алервик хоболут намекунад ва ба хайоті фаолона халал намерасонад.
4: Ба кудакон ха мумкін аст?
5: Ба кудакон аз ду сола боло ва тамум бі ойла бехав аст.
4: Ман бі ту чкор мекардам, а?
5: Алервик хайоті бі алергія аз дору хонагу пурсон шавет. Мехоїд хариді одіру ба امکانی بردی جایزه‌های کالون تبدیل دهید. شرکت پایکار یک جو با برندهای مارس و ابیدینیونه کاندیتری اقدامی بردی جایزه‌ها را آغاز کرد. هنگامی خرید محصولات با مبلغ زیاد از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید.
6: یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود.
5: در اقدام بیش از 30 جایزه آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای مایشی، تلویزیون 75 دیوما و شوق جویزه سفر برای دو نفر با مصر.
6: معلومات بیشتر پایکار نقطه تی جی برخمی 44 صفر صفر.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
7: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс.
4: 3 в 1, чтобы не терять ни секунды.
3: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой.
4: Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке.
3: Начни красиво, продолжай продуктивно.
5: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعم به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در کی‌اف‌سی.
6: مگا چیپس خریده، یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته مگا چیپس در سومونی مگا چیپس نقطه تیجی با قید گیر. و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام مناسبی خود و شهری زیست به رقم 94-888-828 فیریست. اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگا چیپس نقطه تیجی.
7: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
8: Нужно продать или сдать?
7: Разместите объявление бесплатно.
8: Нужно купить или снять?
7: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
8: Подробнее по телефону 122-22-22.
7: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
9: Рахами телефоны дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Сафи Дуо и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water, энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Гарзиту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи бонки имон интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муха.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте XLEnergy.Asia.
3: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
4: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон, едора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости Sky Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. Sky Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41
1: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хабар, тахлил, фарухат, Азия Плюс. Баруй хамеша шунидан.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: реклама در آسیا پلاس.
2: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
3: آروم عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
2: زود یعنی
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالونه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است.
3: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
2: من به تو چی کار میکردم ها؟
3: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дурхунаго пурсон шавет.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
6: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
5: Даже так? А я думала, ты верен мне.
6: Я верен своему вкусу.
7: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
8: Вода с доставкой на дом и в офис.
9: Телефон колл-центра.
8: 84-84.
7: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
10: Анатис.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
11: Азия Плюс, Азия Плюс.
12: Рубару, бомарду, мавджу, бомавджи замона. Радио и Азия Плюс.

0: Заточне. Восточне. Со Атар Таджикистан Понзда.
1: Бачеви.
2: Мунарджон, пул джам карда истодам.
3: Шаро солхо интис эсхата. Кто панч... Сад хазор сомони. То як... Эсхата. Бонг, бару и нас дико.
0: Радио. Плюс.
4: Город... Опять не спит.

летний ветерок, руки в потолок, кайфуй. Девочка, танцуй. Братик, ты... Лето, добавь

тебе сказать. Но признаюсь, ночью бар. Алло, кайфуй. Шортики, юбочки, девочки. Братик, не тупи, чё стоишь, наливай. Добавь, давай.

Мюллер исте солкунанда эми муваффак сыйфат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба. Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: Рахами телефони идораи реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
0: Сурудинав дар Азия Плюс.
3: Бозяк кисаи тозаи азиндаги.
6: Дилкаш, номи таронаи навини шабнами Сурайё ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: Фавджі Бовані, барої Фавджі Мардум. Шабона Руз, Радіо Азія Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valve.
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Банго митулуй офтоп, вакте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
5: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Танцы с нами. Азия Плюс.
7: Тотарона. Радабандии таронахуи тоджики азруи завку интихови шумо. Та радиуи Азия Плюс.
8: Замона оханкхои навин дорад, ки касро эхсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс Харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз бастаи Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта тиджей.
6: Ва купай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй СМС на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
8: Рахами телефона идорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Радио со вкусом Востока.
11: Азия Плюс.
10: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Здесь сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Окбо Гами Аамал. Осудаги Азмо Дуджахан Фасила Дарад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
6: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключа. SK Estate. Ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
7: Рахами телефона идора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишунал фабирахс.
7: Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром рафинадом. Баракат вашому дому і вашому столу.
2: Шуму остава ковкогої музнок дар душанбе бисьор істифода мебаред. Пас абонемент неру роги хали колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувко лозим нест. Шуму ба хамаи тавакувкогои шахр ба мохлати интихоб шуда як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият дастраси пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда тарифи ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: Привет из Худжанда. Файл отправила.
5: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
6: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
5: Готово. Отлично сработали.
7: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
8: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
10: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гирид ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср. Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44 00.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс.
0: Боз як қиссаи тозае аз зиндагӣ.
11: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чӣ дилрабоӣ дорад. Дил мегӯяд, ки бирақс зери оҳанги тозаи ҷура аз Фотима Машрабова.

0: Ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Ни до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Ни до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, друзья! Наблюдая за детьми в школе, на игровой площадке, можно с легкостью догадаться, в какой семье растет ребенок, как общаются его родители, в целом, какая атмосфера царит в его семье. Хотите посмотреть на себя со стороны? Поиграйте с вашими детьми в семью. Вы многое узнаете о себе. Семья часто становится зеркалом, в котором отражаются наши сильные и слабые стороны. Нас могут раздражать в детях те качества, которые есть в нас самих. Иногда ребенок показывает нам то, чего мы не хотим замечать. Если мы часто кричим, ребенок может начать кричать в ответ. Если мы проявляем уважение, он учится уважению. Мамы часто злятся на детей и повторяют, сколько раз можно тебе говорить. Дети редко делают то, что мы говорим, зато очень часто повторяют то, что мы делаем. Поэтому воспитание начинается не с нравоучения, а с личного примера. Семья – это место, где каждый человек учится любви, ответственности, терпению и прощению. И если мы хотим изменить отношения в семье, начинать стоит с себя. Пусть в ваших домах будет больше понимания, тепла и взаимного уважения. С вами была Нигина и программа «Ни до». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Ни до» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Листаете ленту? Листайте с пользой. Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 122-22-22.
1: SKTJ. Ищите проще. Находите быстрее.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. DJ.
5: Рахами телефон идорой реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. «Лирик» включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Мавджи бовари барои фавджи мардум. Шабона руз. Радиои Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: Саноат содирот бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар саноат содирот бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
2: Тафсилоти бештар бо телефони 88555.
1: Саноат содирот бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен. تستر بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
4: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
6: Рахами, телефоны и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
1: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Рулер истесол кунанда и муафакит дару тереза аз профилхой босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости Sky Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. Sky Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бапеш.

0: سی و ما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
4: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41 Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс-3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс-3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангомитулуи офтоп, вахтеки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, друзья! Наблюдая за детьми в школе, на игровой площадке, можно с легкостью догадаться, в какой семье растет ребенок, как общаются его родители, в целом, какая атмосфера царит в его семье. Хотите посмотреть на себя со стороны? Поиграйте с вашими детьми в семью. Вы многое узнаете о себе. Семья часто становится зеркалом, в котором отражаются наши сильные и слабые стороны. Нас могут раздражать в детях те качества, которые есть в нас самих. Иногда ребенок показывает нам то, чего мы не хотим замечать. Если мы часто кричим, ребенок может начать кричать в ответ. Если мы проявляем уважение, он учится уважению. Мамы часто злятся на детей и повторяют, сколько раз можно тебе говорить. Дети редко делают то, что мы говорим, зато очень часто повторяют то, что мы делаем. Поэтому воспитание начинается не с нравоучения, а с личного примера. Семья – это место, где каждый человек учится любви, ответственности, терпению и прощению. И если мы хотим изменить отношения в семье, начинать стоит с себя. Пусть в ваших домах будет больше понимания, тепла и взаимного уважения. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаманды тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азеплюс.
3: با قرباقو که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قرباقو.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс.
8: Рубару, бумарду, мавджу, бумавджи замона. Радио и Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Tu rayo at kardam kamikamak.

Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

لذت طبیعت را احساس کن. رادیو آسیا پلاس.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Ваума».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Баруй Шунидан. Азия Плюс.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал. Все свое сполна

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов & Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Так звучит радио. Азия Плюс.
1: Барон, дел ман пор аз я нафар туй шахр. Барон, азаш дел хорам амма дивонашам. Барон, кари кард ки аз адама хасте бешам. Барон, немитунам азаш

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بی دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلیس